0: Thank you very much.
1: Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Давид, Дав